Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: с Грозным.
1: Доброе утро, друзья. Начинаем этот субботний день вместе. Пусть утро будет добрым, настроение отличным, а впереди ждет как можно больше приятных моментов. И давайте-ка представлюсь. У микрофона я, Фариза Саадаева. И сегодня до 12 ровно я буду в вашей компании. Оставайтесь с нами. Впереди хорошая музыка, интересный тим и отличное настроение. Давайте-ка проведем это утро вместе. Всем прекрасного дня и приятного прослушивания. Оставайтесь на радио Грозный на волне 105 и 4 FM. Следующие композиции радуют нас Абдул-Керим Мускеев, «Дай мог», она называется

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
6: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
5: В смысле, это как?
6: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
7: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 киловатт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами, настенные

0: Возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: важнее всего – прогноз погоды.
1: Ну что ж, друзья, продолжается эфир на Радио Грозный. Вот теперь немного поговорим о погоде на сегодня. Сейчас 16 градусов. Сегодня воздух максимально днем прогреется до 20 градусов. Погода пасмурная, временами слабый дождь. По прогнозу осадки должны закончиться примерно в первой половине дня. Ориентировочно к 10 часам. К вечеру температура опустится до 19, а ночью до 17. Влажность повышенная, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Ну и закат солнца сегодня в 17 часов и 48 минут. Это был прогноз погоды на Радио Грозный. Оставайтесь с нами на волне 105 и 4 FM.
0: Прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
4: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
5: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры.

0: Быстрая и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Москвич» запустил фирменные скидки на кроссоверы М70. Машину в базовой комплектации «Драйв» сейчас можно купить от 2,5 миллионов рублей. По габаритам она сопоставима с «Волгой К40» или «Джили Атлас», но в базе богаче по комплектации. Есть панорамная крыша, большой набор ассистентов водителя и теплых опций. И ценник на этапе акции ниже. «Лада Азимут» станет первой моделью «АвтоВАЗа» с салоном из нового материала. В Тольятти освоили новую технологию – «Slash Skin» для создания элементов интерьера. Передняя панель у «Азимута» будет мягкой и приятной на ощупь. Раньше для «Лады» ее делали из жесткого пластика. Благодаря нововведению салон станет современнее и качественнее. На автомобиле «Волга» чаще всего пересаживаются с европейских и японских марок. По статистике «Трейдин», чаще всего при покупке владельцы сдают в зачет автомобили «Митсубиси». На них приходится почти 20% покупок. На втором месте идет «Шкода». На третье место с небольшим разрывом претендуют «Мазда», «Джили» и «Киа». Настоящий гоночный автомобиль можно купить в районе 2,5-3 миллионов рублей. Именно такой ценник предлагают разработчики спорткара «Шорткат». Его разработали российские инженеры, зародив в стране целый класс доступных кольцевых гонок. Снаружи машина напоминает легендарный Lotus S, а подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: 105 и 4.

0: Радио «Грозный».
1: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозненский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.
0: 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь, она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама. Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни.

0: Баева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Календарь событий.
1: 9:37, время в столице. Друзья, продолжается эфир на Радио Грозный. Прямо сейчас мы с вами заглянем в календарь и узнаем, чем же он сегодня интересен. 26 сентября. Сегодня сразу несколько поводов для хорошего настроения. В России проходит Всероссийский день бега кросс-нации. Большой спортивный праздник, который объединяет любителей бега по всей стране. В этом году забеги проходят в 85 регионах. А еще сегодня день встречи со старыми друзьями. Очень теплый повод вспомнить тех, с кем когда-то было много общего, кому давно не звонили и с кем хочется снова поговорить. Иногда для такой встречи достаточно всего одного сообщения. А теперь немного о истории. В 1580 году британский мореплаватель Фрэнсис Дрейк вернулся

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: вепри ді тулгене. Карбобізом ларам самуба.
1: Дел сел жала шиг масерг маршал до керл сате грозно радио та юли лар гочтел рубрикю хоршоти на да хошюс керт але шо эрси деш наш гочтин ночи ма та пхи пхи ко ко лю марте привет дор садайт са че кенге де дур сатулам хо бил гал вахаруцун соугат толерин та хан гочт дез эрси дош де селит сон де са че кенге дайле пхи пхи ко ко лю марте привет дош яз деш са баит ше смс хамаш

0: Реклама.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.

0: становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород». Номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном». Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. «Плод-рекордсмен». Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Москвич» запустил фирменные скидки на кроссоверы М70. Машину в базовой комплектации Drive сейчас можно купить от 2,5 миллионов рублей. По габаритам она сопоставима с «Волгой К40» или «Джили Атлас», но в базе богаче по комплектации. Есть панорамная крыша, большой набор ассистентов водителя и теплых опций. И ценник на этапе акции ниже. «Лада Азимут» станет первой моделью АвтоВАЗа с салоном из нового материала. В Тольятти освоили новую технологию – «Slash Skin» для создания элементов интерьера. Передняя панель у «Азимута» будет мягкой и приятной на ощупь. Раньше для «Лады» ее делали из жесткого пластика. Благодаря нововведению салон станет современнее и качественнее. На автомобиле «Волга» чаще всего пересаживаются с европейских и японских марок. По статистике Trade-in, чаще всего при покупке владельцы сдают в зачет автомобили Mitsubishi. На них приходится почти 20% покупок. На втором месте идет «Шкода». На третье место с небольшим разрывом претендуют «Мазда», «Джили» и «Киа». Настоящий гоночный автомобиль можно купить в районе 2,5-3 миллионов рублей. Именно такой ценник предлагают разработчики спорткара Shortcut. Его разработали российские инженеры, зародив в стране целый класс доступных кольцевых гонок. Снаружи машина напоминает легендарный Lotus S, а подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: 105,4

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 11:03, время в столице. Друзья, продолжается эфир на радио Грозу. Микрофона я, Фариза Саадаева, и спешу обрадовать вас прекрасной новостью. У нас стартовал час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал Радио Грозный. Под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Все ваши приветы и поздравления обязательно будут зачитаны в прямом эфире, поэтому обязательно переходите, участвуйте и радуйте своих родных. Ну а я продолжаю радовать вас прекрасными композициями. И далее Муса Кусариев, «Не на йо», называется композиция.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 11:08 время в столице. Друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. А мы уже успели получить ваши первые сообщения, и сейчас я перейду к их зачитке. Хотелось бы также передать большой саламаршал Руслану и пожелать ему хорошей дороги. Отличное сообщение, друзья. Отправляем всем большой саламаршал Руслану. Еще и желаем хорошей дороги и счастливого пути. С прекрасными пожеланиями и любовью Марха подписывается под таким вот сообщением. А мы присоединяемся, также желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. А в качестве подарка от радиостанции Грозный звучит следующая композиция для всех наших именинников.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный, и я вновь зачитываю ваши сообщения в прямом эфире. И вот одно из них. Дедхал Масери Дохсала Маршалду Русланига Дохсала Маршал Дахтвайтинг Деберка Ти Дохал. И еще одно сообщение. Дедхал Санек Остварев Амадига Дохсала Маршал Дахт. Отправляем ему большой салам маршал, желаем хорошей дороги, и в качестве подарка от радиостанции Грозный звучит следующая композиция.

0: приветов
1: на Радио Грозный.
0: Продолжается эфир на Радио Грозный, друзья, и также продолжается час музыкальных приветов, где мы зачитываем ваши приветы и сообщения в прямом эфире. И вот одно из них. Ассаламу алейкум, саларами, махкуа, марша, дугылшу, лор, дэрксэ, хоми, чунейнга, гончаева, напури, алла, дэлгули, маршал, лойхун, ал, итте больни, тяды, ахкан, цэй, анёлчу, сан, хоми, нан, алла, дэл, хаву, магу, тилсун, хайкант, сэйхан, усманов. Подписаться по таким вот сообщениям, а мы присоединяемся, желаем здоровья и скорейшего выздоровления. Ну и следующая композиция радует нас Турпал Магомадов. «Бехки Малара» она называется. Приятного прослушивания.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. Дедикхал Масери, дох саламаршал, давай махкошка, деберка ты дохал Масери. Вот с таким вот прекрасным сообщением к нам присоединился наш слушатель Турпал. Отправляем ему также большой саламаршал, деберка ты дохал цу. Ну и еще раз от всего коллектива радио Грозный хотелось бы пожелать самые теплые слова и пожелания Гачинаевой Напури. Желаем скорейшего выздоровления, крепких сил, здоровья и всех-всех благ. Ну а следующая композиция в эфире радио Грозный звучит для всех наших дорогих слушателей. Приятного прослушивания!

0: Реклама.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе.

0: Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 11:52, время в столице, друзья, и, к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. И сейчас я завершу его в зачитке ваших последних сообщений. Дох Саламаш, Лове Махкошка, Дал Борца, Абойлова, и вот с таким вот сообщением к нам присоединился наш постоянный радиослушатель Саралиев Сагаби. Мы также отправляем большой Саламаршал, Деберка Тедохал, Далее Шела, Ашилу, Саишик Саралиева, Асит и Маршал, Дагать Наурир Сагаби. Также он отправил вот такое вот сообщение для своей сестры, к которому мы присоединяемся, отправляем большой Саламаршал и желаем хорошего дня. Следующее сообщение. Дедекхалшу массери дох саламаршалду массяга. Передайте, пожалуйста, большой привет моей сестре Мелане. Отправляем ей большой саламаршал деберкате доуэлсун. Ну что ж, друзья, а сообщений больше нет, и на этом час приветов я закрываю. С вами, дорогие слушатели, прощаюсь. Напомню, что с 8 часов и по настоящее время микрофона была я, Фариза Саадаева. Мы с вами обязательно услышимся в следующий раз, а вы не переключайтесь и оставайтесь на любимой волне. Слушайте радио Грозный. Адикёлшу. Марш ойл.

0: Итоговый информационный выпуск.
1: Маршал Душук, у микрофона Элима Айдаева. И о главных событиях минувшей недели в этом выпуске. Рамзан Кадыров провел расширенное совещание в правительстве региона, посвященное итогам многоуровневых выборов. С основным докладом выступил председатель правительства Магомед Даудов. Он подчеркнул высокий уровень организации голосования и отметил беспрецедентную активность избирателей. Так, на выборах главы Чеченской Республики явка составила 95,19%. В голосовании приняли участие 831 946 человек. Также руководитель региона заслушал доклад председателя избирательной комиссии Чеченской Республики Умара Байханова, который представил окончательные результаты выборов в Государственную Думу, региональный парламент и органы местного самоуправления. По итогам голосования в Чеченском одномандатном избирательном округе депутатом Госдумы был избран Адам Делимханов, набравший 95,21% голосов. На выборах в Нижнюю палату парламента по федеральному округу явка составила 95,11%, где партия «Единая Россия» получила 92,99% голосов. На выборах в парламент Чеченской Республики партия набрала 84,15%, что обеспечило ей 35 депутатских мандатов. Мост через реку Аргун на 16-м километре автодороги Грозный-Ведено границы Дагестана, серьезно пострадавшие в результате сильных ливней весной, полностью восстановили за 6 месяцев. В открытии объекта принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Мост был разрушен в результате сильных ливней и резкого подъема уровня воды в реке Аргун. Восстановительные работы начались практически сразу после происшествия и велись в круглосуточном режиме. Спустя 3 месяца после начала работ движение запустили по левой части моста шириной в 21 метр, обеспечив проезд транспорта в обоих направлениях. Изначально полностью завершить восстановление объекта планировалось к концу 2026 года, однако работы удалось выполнить за 6 месяцев. Переправа протяженностью 159 метров способна пропускать более 78 тысяч автомобилей каждые сутки.

позволила запустить движение сразу по 8 полосам. На территории Академии футбола «Рамзан» дали старт строительству нового пневмокаркасного крытого манежа. В торжественной церемонии закладки капсулы приняли участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Проект реализуется за счет средств фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Заместитель председателя правительства, министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров сообщил, что помимо крытого манежа на территории Академии появятся еще 2 тренировочных футбольных поля. Длина манежа составит 120 метров, ширина 80, площадка застройки 9600 квадратных метров. Здесь создадут современные и безопасные условия тренировок юных спортсменов круглый год. После подписания послания потомкам Рамзан Кадыров вместе со своими соратниками заложил памятную капсулу в основание будущего объекта. По завершении официальной части глава региона ответил на вопросы журналистов, оценив прошедшие выборы. Он отметил, что голосование состоялось на самом достойном уровне, подчеркнув, что высокое доверие жителей Чеченской Республики воспринимают как огромную ответственность перед всего Всевышним Аллахом, чеченским народом и президентом России Владимиром Путиным. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в ходе рабочей поездки в Чеченскую Республику проинспектировал реализацию ключевых инвестиционных проектов. Рабочий визит начался с посещения всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи». Вместе с членами правительства региона федеральный чиновник оценил развитие особой экономической зоны, осмотрев горнолыжную, гостиничную и инженерную инфраструктуру на северном и южном склонах курорта. Особое внимание он уделил ходу строительства новых канатных дорог и сопутствующих объектов для запуска второй очереди курорта. Далее делегация ознакомилась с развитием гидроэнергетического потенциала региона на реке Аргун, посетив малую гидроэлектростанцию «Башенная». Данный объект, возведенный компанией «Росгидро», является крупнейшей гидроэлектростанцией в республике и обеспечивает чистой энергией горные районы региона. По итогам осмотра площадок Сергей Назаров подчеркнул важность сохранения заданных темпов строительства туристических и энергетических объектов, а также подтвердил готовность Минэкономразвития Российской Федерации оказывать всестороннюю поддержку для успешного завершения стратегических инвестиционных проектов региона. В Грозном прошло совещание вместе с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым, посвященное вопросам социально-экономического развития Чеченской Республики. Сергей Макарович прибыл в Чеченскую Республику с рабочим визитом и уже посетил 2 особые экономические зоны и проверил ход реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень прорывных. Он подчеркнул, что под эффективным руководством главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, республика сохраняет темпы инвестиционного развития и расширяет возможности для бизнеса. В регионе реализуется 540 инвестиционных проектов общей стоимостью более 274 миллиардов рублей. За первое полугодие текущего года объем инвестиций в основной капитал составил 73,8 миллиардов рублей, в том числе 57,7 миллиардов в небюджетные средства. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2025 год Чеченская Республика заняла 5-е место в России и 1-е в СКФО. О развитии особой экономической зоны Грозный доложил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр экономического и территориального развития Чеченской Республики Рустам Шаптукаев. По состоянию на 1 сентября привлечено 3,8 миллиардов рублей в небюджетных инвестиций. Отдельно рассмотрели ход строительства инфраструктуры ОЭЗ «Ведучи». Заслушали информацию о готовности канатной дороги и системы искусственного снегообразования, поставках оборудования и вопросах, требующих решения для завершения работ. Фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вручил премии победителям ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года» в Веденском районе. В народном голосовании приняли участие 7300 человек, которые определили тройку лидеров. По итогам призовые места распределились следующим образом. Первое место за автозаправочной станцией «Трансойл», второе за «Кавсар», третье досталось «АЗС Энерджи». Все лауреаты были отмечены заслуженными дипломами и денежными премиями от регионального общественного фонда. Вопросы кибербезопасности и цифрового суверенитета обсудили в Грозном. В стенах Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова стартовала ежегодная конференция IT Connect. В этом году форум проходит в 5-й раз, официально закрепив за собой статус крупнейшей технологической площадки СКФО. Масштабное событие объединило ведущих экспертов, представителей органов власти и крупнейших IT-гигантов страны. В центре внимания форсированное импортозамещение, защита инфраструктуры и подготовка новых кадров. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-900.

0: Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Патша Оли, Ишта и Тешер Хульшит, Ахарла Мадеш Укша Оли, Мачо Дела Хуирш, Мачо Метир и Дела Дагахуаш Дидерцу, Итай Прилдаш Доламаз, Аллаху Акбар Оли, Дадуя Кеша, Дуеш Хилдаш Дочу, Сура Тульфати, Адхира, Эти Ойлоша, Цунмани Ойлоша, Дал Хаствел Ваш Руку Уйвеча, Дал Хаствел Ваша Сужуди Уйвеча. Шила мазах делах кирар доша, шила мазах дел хиет бисати сер доша. Амша салам дел жаман чуха, шила маз кобл хиллатиях, цихиллатиях цахуша, ла маз чакдакша. Ут ойлан саня, нисха чарбар меха, ла маз дичи, дал кобл ди дош до ла маз ду изе. Вой ла маз аркан шех, фарз дин ваджиб дин дала паймарат эдилен чу худу, ла харбар меха, хоруку ахилчи, Хосуджуди вахчи, хосами Аллаху лиман хамида аль-нисвельчи, субхадир межиенж, данисельчулт я, субхан Аллах элла, ицха аллал барбеха, ахсинтиям бар ваджибду. Отсул барме ахсинтиям собой, халамаз хидождат, ламаз обол садаха, кадаяшул амала, инхирюшу, ведисила вашвач Аллах дала, дегал хучарах дуилвай.
1: Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллах.

0: Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях.
2: А я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки.
4: И самому решать свою судьбу. И даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.

0: Радио «Грозный». Голос нашего города.
1: Друзья, 13.03 в столице. Эфир на радио «Грозный» продолжается, а точнее начинается со мной. Микрофоном Мадина Тавсултанова. Я пробуду вместе с вами до 17 часов ровно, радуя вас хорошими композициями чеченской эстрады, интересными программами, которых сегодня немного, но они есть, и они будут обязательно в течение нашего эфира. Вот, ну и, конечно же, актуальные новости, итоги актуальных новостей, которые непременно будут у нас в 2 часа дня. И, конечно, час музыкальных приветов, которые непременно будет в 15 часов дня тоже. Друзья, жду ваших сообщений, подготавливайте свои сообщения, вспоминайте, у кого сегодня день рождения, и пишите, конечно же, в это время. А пока что слушаем музыку, совсем скоро мы поговорим о сегодняшних праздниках. Всем хорошего дня и всего самого доброго и самого светлого, дорогие наши слушатели.

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.

0: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Календарь событий.
1: Друзья, 13:23 в столице. Эфир на радио Грозный продолжается. И, конечно же, продолжается он в зачитке всех праздников, которые отмечаются сегодня. Число забыла, друзья, 26 сентября. Представляете, уже сентябрь прошел. Как же быстро время летит. Скоро октябрь, скоро ноябрь и скоро Новый год. Да, очень-очень быстро летит время. Поэтому, друзья, успевайте разные всякие моменты своей жизни. Например, день встречи со старым друзьями очень хороший повод для того, чтобы встретиться, вспомнить старое время, проведенное с родными и близкими, конечно же, друзьями тоже. Вот, друзья, отличный повод, как говорится. Ну и, конечно же, отмечается сегодня Европейский день языков. И на этом у нас праздники закончились, к сожалению. Сегодня у нас больше день посвящен друзьям. Вот, и состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история» в 1957 году. На этом у нас тоже события закончились. Какой-то сегодня скучненький день, но он будет приукрашен, конечно же, вашими днями рождениями. Ведь сегодня наверняка многие слушатели отмечают сегодня свой день рождения. Мы вас искренне поздравляем, желаем вам счастья, здоровья, чтобы у вас все было в жизни замечательно. И, конечно же, оставаться с нами на волне 105.4 FM тоже мы желаем. И посвящаем вам в подарок, музыкальный подарок, композицию от Мусы Косариева «Нина Йо». Она называется «Всем вам понравится». Это я вам гарантирую. Приятного прослушивания и хорошего дня. Оставайтесь на волне 105.4 FM. Будет весело.

начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов. А также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8 963 500.

0: 89 99 99.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте.

0: команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Итоговый информационный выпуск.
2: Маршал Душук, у микрофона Элима Айдаева. И о главных событиях минувшей недели в этом выпуске. Рамзан Кадыров провел расширенное совещание в правительстве региона, посвященное итогам многоуровневых выборов. С основным докладом выступил председатель правительства Магомед Даудов. Он подчеркнул высокий уровень организации голосования и отметил беспрецедентную активность избирателей. Так, на выборах главы Чеченской Республики явка составила 95,19%. В голосовании приняли участие 831 946 человек. Также руководитель региона заслушал доклад председателя избирательной комиссии Чеченской Республики Умара Байханова, который представил окончательные результаты выборов в Государственную Думу, региональный парламент и органы местного самоуправления. По итогам голосования в чеченском одномандатном избирательном округе депутатом Госдумы был избран Адам Делимханов, набравший 95,21% голосов. На выборах в Нижнюю палату парламента по федеральному округу явка составила 95,11%, где партия «Единая Россия» получила 92,99% голосов. На выборах в парламент Чеченской Республики партия набрала 84,15%, что обеспечило ей 35 депутатских мандатов. Мост через реку Аргун на 16-м километре автодороги Грозный-Ведено границы Дагестана, серьезно пострадавшие в результате сильных ливней весной, полностью восстановили за 6 месяцев. В открытии объекта принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Мост был разрушен в результате сильных ливней и резкого подъема уровня воды в реке Аргун. Восстановительные работы начались практически сразу после происшествия и велись в круглосуточном режиме. Спустя 3 месяца после начала работ движение запустили по левой части моста шириной в 21 метр, обеспечив проезд транспорта в обоих направлениях. Изначально полностью завершить восстановление объекта планировалось к концу 2026 года, однако работы удалось выполнить за 6 месяцев. Переправа протяженностью 159 метров способна пропускать более 78 тысяч автомобилей каждые сутки. Масштаб стройки виден по его объему. Ширина в 42 метра позволила запустить движение сразу по 8 полосам. На территории Академии футбола «Рамзан» дали старт строительству нового пневмокаркасного крытого манежа. В торжественной церемонии закладки капсулы приняли участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Проект реализуется за счет средств фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Заместитель председателя правительства, министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров сообщил, что помимо крытого манежа на территории Академии появятся еще 2 тренировочных футбольных поля. Длина манежа составит 120 метров, ширина 80, площадка застройки 9600 квадратных метров. Здесь создадут современные и безопасные условия тренировок юных спортсменов круглый год. После подписания послания потомкам Рамзан Кадыров вместе со своими соратниками заложил памятную капсулу в основание будущего объекта. По завершении официальной части глава региона ответил на вопросы журналистов, оценив прошедшие выборы. Он отметил, что голосование состоялось на самом достойном уровне, подчеркнув, что высокое доверие жителей Чеченской Республики воспринимает как огромную ответственность перед всем Всевышним Аллахом, чеченским народом и президентом России Владимиром Путиным. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в ходе рабочей поездки в Чеченскую Республику проинспектировал реализацию ключевых инвестиционных проектов. Рабочий визит начался с посещения всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи». Вместе с членами правительства региона федеральный чиновник оценил развитие

развития особой экономической зоны, осмотрев горнолыжную, гостиничную и инженерную инфраструктуру на северном и южном склонах курорта. Особое внимание он уделил ходу строительства новых канатных дорог и сопутствующих объектов для запуска второй очереди курорта. Далее делегация ознакомилась с развитием гидроэнергетического потенциала региона на реке Аргун, посетив малую гидроэлектростанцию «Башенная». Данный объект, возведенный компанией «Росгидро», является крупнейшей гидроэлектростанцией в республике и обеспечивает чистой энергией горные районы региона. По итогам осмотра площадок Сергей Назаров подчеркнул важность сохранения заданных темпов строительства туристических и энергетических объектов, а также подтвердил готовность Минэкономразвития Российской Федерации оказывать всестороннюю поддержку для успешного завершения стратегических инвестиционных проектов региона. В Грозном прошло совещание вместе с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым, посвященное вопросам социально-экономического развития Чеченской Республики. Сергей Макарович прибыл в Чеченскую Республику с рабочим визитом и уже посетил две особые экономические зоны и проверил ход реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень прорывных. Он подчеркнул, что под эффективным руководством главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, республика сохраняет темпы инвестиционного развития и расширяет возможности для бизнеса. В регионе реализуется 540 инвестиционных проектов общей стоимостью более 274 миллиардов рублей. За первое полугодие текущего года объем инвестиций в основной капитал составил 73,8 миллиардов рублей, в том числе 57,7 миллиардов в небюджетные средства. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2025 год Чеченская Республика заняла 5-е место в России и 1-е в СКФО. О развитии особой экономической зоны Грозный доложил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр экономического и территориального развития Чеченской Республики Рустам Шабтукаев. По состоянию на 1 сентября привлечено 3,8 миллиардов рублей в небюджетных инвестиций. Отдельно рассмотрели ход строительства инфраструктуры ОЭЗ «Ведучи», заслушали информацию о готовности канатной дороги и системы искусственного снегообразования, поставках оборудования и вопросах, требующих решения для завершения работ. Фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вручил премии победителям ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года» в Веденском районе. В народном голосовании приняли участие 7300 человек, которые определили тройку лидеров. По итогам призовые места распределились следующим образом. Первое место за автозаправочной станцией «Трансойл», второе за «Кавсар», третье досталось «АЗС Энерджи». Все лауреаты были отмечены заслуженными дипломами и денежными премиями от регионального общественного фонда. Вопросы кибербезопасности и цифрового суверенитета обсудили в Грозном. В стенах Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова стартовала ежегодная конференция IT Connect. В этом году форум проходит в 5-й раз, официально закрепив за собой статус крупнейшей технологической площадки СКФО. Масштабное событие объединило ведущих экспертов, представителей органов власти и крупнейших IT-гигантов страны. В центре внимания форсированное импортозамещение, защита инфраструктуры и подготовка новых кадров. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
8: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: всего прогноз погоды.
1: Итак, друзья, 14:24 в столице, эфир на радио Грозно продолжается, и прямо сейчас прогноз погоды в Грозном. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 20 градусов, на улице облачно, но с прояснениями, местами даже идет небольшой дождь, вечером будет плюс 18 и ночью будет плюс 17 градусов, минимальная температура тепла. Вот, в 17:48 будет закат солнца, друзья, берегите себя и своих близких, одевайтесь обязательно по погоде, на улице не май месяц, поэтому всем хорошего дня, прекрасного настроения и слушайте радио Грозный.

специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-980.

0: где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баарев.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Москвич» запустил фирменные скидки на кроссоверы М70. Машину в базовой комплектации Drive сейчас можно купить от 2,5 миллионов рублей. По габаритам она сопоставима с «Волгой К40» или «Джили Атлас», но в базе богаче по комплектации. Есть панорамная крыша, большой набор ассистентов водителя и теплых опций. И ценник на этапе акции ниже.

0: пластика. Благодаря нововведению салон станет современнее и качественнее. На автомобиле «Волга» чаще всего пересаживаются с европейских и японских марок. По статистике «Трейдин», чаще всего при покупке владельцы сдают в зачет автомобили «Митсубиси». На них приходится почти 20% покупок. На втором месте идет «Шкода». На третье место с небольшим разрывом претендуют «Мазда», «Джили» и «Киа». Настоящий гоночный автомобиль можно купить в районе 2,5-3 миллионов рублей. Именно такой ценник предлагают разработчики спорткара Shortcut. Его разработали российские инженеры, зародив в стране целый класс доступных кольцевых гонок. Снаружи машина напоминает легендарный Lotus S, а подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: 105,4 FM.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, дорогие слушатели, 15.04 столица, самое время поздравлять родных и близких, ведь настал момент, когда можно это сделать. Час музыкальных приветов открываю официально до конца этого часа. Успейте отправлять своим родным и близким приветы, поздравления, пожелания, как это сделала наша замечательная отправительница по имени Дагман. Администрацию и персонал Республиканского эндокринологического диспансера искренне благодарит пациентка Дагман Муртазалиева. Дневной стационар грамотно и внимательно проводит свои процедуры, назначенные довольно молодым и профессиональным, подкованным, конечно же, чутким, добрым, по-настоящему высокообразованным врачом-диабетологом Сайфулаевой Дагман. О, кстати говоря, Дагман или Дагман, получилось очень интересно. Огромное спасибо за поддержку нашего душевного и физического состояния, всему коллективу добра, мира и благополучия. Ну и несправедливо было бы не поблагодарить медперсонал, который трепетно относится к каждому пациенту и выполняет организованно свою нелегкую работу, выполняя при этом и работу чутких психологов, и просто выполняя роль группы поддержки. Да, это, безусловно, очень важно, друзья. И, конечно же, огромное спасибо главным блюстителям порядка, техническому персоналу и хозяйственникам больницы. Каждому слова благодарности и пожелания здоровья, которое так нужно всем. Да, действительно, отправитель у нас прав. Здоровье нужно не только нашим родным и близким, но и, конечно же, врачам обязательно тоже оно нужно. Иначе кто нас будет лечить, да? Шутки-прибаутки у нас, конечно же, друзья. Ну, шутка, действительно, да. Здоровья желаю крепкого, конечно же, и для Дагмана, и всему медперсоналу, и посвящаю хорошую композицию в качестве музыкального подарка «Воусо», Валит Гадаев, в вашу честь. Приятного прослушивания и хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении.

0: Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, дорогие слушатели, настало время зачитывать ваши смс-сообщения, которые поступили к нам в конце, точнее, не в конце, а прямо сейчас, да, середина часа, забылось я что-то. 15:37 столица, давайте зачитывать. И, кстати говоря, это сообщение от наших постоянных радиослушателей Лом Марию Старханову и, конечно же, Харачо Салман. Итак, посмотрим, что же нам прислал Лом Али. Ассаламу алейкум, радио Белхуа, дедиктуэл, ха, ломэл. Ассаламу алейкум, ачхой Мартан, саламашил, дух Берктир, ачхой Рьючел, маршрутки чер пассажирка ишцер водителер лама элигар ца акан малой дехал ваяхаза ирселаром ца лама эл. Написал нам это душевное сообщение, да, и достаточно веселое сообщение. Ну что ж, желаю каждому не стареть и быть здоровыми, жить долго и счастливо всей маршрутке и, конечно же, водителю. Следующий саламаршал у нас отправляется брату Шамилю от Харачо Салмана. Ассалам алейкум, дедиктуэл ха Салман сэнларми махкой марш долушу. Я бы хотел поздравить нашего дорогого брата Шамиля, который ехал с Грозного до Китая. С днем рождения, дорогой наш брат Шамиль, от чистого сердца. Хочу поздравить тебя с днем рождения, пожелать тебе всего, чего ты сам себе желаешь. Здоровья, счастья. Аллах дал дикан стуква хуэл хаваш. Написал такое душевное сообщение. Ну что ж, Шамиль, добавить нечего, потому что Салман и так все красочно расписал. Пожелаю, конечно же, только в десятикратном размере всего, чего ты сам себе желаешь. Да, отличное пожелание, между прочим, и, конечно же, в подарок композицию всем, кто слышит или слушает радио «Красный».

0: Реклама.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.

0: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
1: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт
0: – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как?
1: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Друзья, 15:52 в столице. Вот и пришло время прощаться с часом музыкальных приветов. Но мы с вами не прощаемся. Обязательно услышимся в конце 16 часа, друзья. 4 часа хотела сказать. В общем, ошибочка вышла, друзья. Вот, и, конечно же, я благодарю всех за участие в часе музыкальных приветов, за ваши поздравления, за ваши приветы. Они самые теплые, самые душевные, самые-самые лучшие. Да и вообще, слушатели радио Грозный, я считаю, это самые лучшие слушатели на свете. Поэтому всем вам еще раз салам маршал, здоровья, счастья и хорошего настроения желаю я, Мадина Тавсултанова. И, конечно же, опять-таки посвящаю хорошую композицию в качестве подарка музыкального Бабио Хусейн Расаев. Легендарная композиция посвящается каждому слушателю радио Грозный. Приятного прослушивания и хорошего дня!

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А. И улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
5: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
9: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород», номинация

Агроном. Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. Плод-рекордсмен. Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: И напоследок.
1: Итак, друзья, 16:40 ровно в столице Чеченской Республики. И, конечно же, это последний выход данного часа. Я зашла подписаться, да, и попрощаться, друзья. Конечно же, это не конец, это не последний наш эфир, да, Мукла. На следующей неделе обязательно с вами услышимся. А пока что слушаем хорошую музыку от Радио Грозно. И желаю вам хороших выходных, прекрасного настроения и всего самого доброго и самого светлого, друзья. Спасибо вам, говорит и Валит Кадаев, своя песня «Баркала». И от меня тоже всем спасибо.

0: Реклама.
1: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
0: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Москвич» запустил фирменные скидки на кроссоверы М70. Машину в базовой комплектации Drive сейчас можно купить от 2,5 миллионов рублей. По габаритам она сопоставима с «Волгой К40» или «Джили Атлас», но в базе богаче по комплектации. Есть панорамная крыша, большой набор ассистентов водителя и теплых опций. И ценник на этапе акции ниже. «Лада Азимут» станет первой моделью «АвтоВАЗа» с салоном из нового материала. В Тольятти освоили новую технологию «Slash Skin» для создания элементов интерьера. Передняя панель у «Азимута» будет мягкой и приятной на ощупь. Раньше для «Лады» ее делали из жесткого пластика. Благодаря нововведению салон станет современнее и качественнее. На автомобиле «Волга» чаще всего пересаживаются с европейских и японских марок. По статистике Trade-in, чаще всего при покупке владельцы сдают в зачет автомобили Mitsubishi. На них приходится почти 20% покупок. На втором месте идет «Шкода». На третье место с небольшим разрывом претендуют «Мазда», «Джили» и «Киа». Настоящий гоночный автомобиль можно купить в районе 2,5-3 миллионов рублей. Именно такой ценник предлагают разработчики спорткара «Шорткат». Его разработали российские инженеры, зародив в стране целый класс доступных кольцевых гонок. Снаружи машина напоминает легендарный Lotus S, а подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: 105,4 FM.

хотел бы пожелать нам всем скорейшего мира, чтобы люди вернулись к мирной жизни. Мы всегда выживаем. Так давайте начнем строить мирную жизнь. У нас перспектива есть.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
0: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор, начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь.

0: Бач. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные.

0: 4, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
3: Телефон рекламной службы. 29 64 66.
4: Социальная реклама.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
6: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход.
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллах.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской республики.

0: республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород». Номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном». Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. «Плод-рекордсмен». Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш

0: и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль Чанган, путевку на Умру или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Баюс становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Баюс оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
0: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса: подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая: наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт — наша главная задача.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Москвич» запустил фирменные скидки на кроссоверы М70. Машину в базовой комплектации Drive сейчас можно купить от 2,5 миллионов рублей. По габаритам она сопоставима с «Волгой К40» или «Джили Атлас», но в базе богаче по комплектации. Есть панорамная крыша, большой набор ассистентов водителя и теплых опций. И ценник на этапе акции ниже. «Лада Азимут» станет первой моделью «АвтоВАЗа» с салоном из нового материала. В Тольятти освоили новую технологию – «Slash Skin» для создания элементов интерьера. Передняя панель у «Азимута» будет мягкой и приятной на ощупь. Раньше для «Лады» ее делали из жесткого пластика. Благодаря нововведению салон станет современнее и качественнее. На автомобиле «Волга» чаще всего пересаживаются с европейских и японских марок. По статистике Trade-in, чаще всего при покупке владельцы сдают в зачет автомобили Mitsubishi. На них приходится почти 20% покупок. На втором месте идет «Шкода». На третье место с небольшим разрывом претендуют «Мазда», «Джили» и «Киа». Настоящий гоночный автомобиль можно купить в районе 2,5-3 миллионов рублей. Именно такой ценник предлагают разработчики спорткара Shortcut. Его разработали российские инженеры, зародив в стране целый класс доступных кольцевых гонок. Снаружи машина напоминает легендарный Lotus S, а подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Политика изнутри.
1: Уважаемые радиослушатели, доброго вам времени суток. Политика изнутри в эфире. Тема нашей сегодняшней беседы приурочена к Всемирному дню туризма, который мы отмечаем 27 сентября. В нашей студии сегодня заместитель начальника отдела развития туризма и внешних связей Министерства Чеченской Республики по туризму Магомед Магомадов. Живем на Кавказе, мы понимаем, что туризм в наших краях всегда был очень популярным. После известных событий в восстанавливающейся Чеченской Республике это направление получило особую, наверное, популярность в связи с тем, что, в принципе, туризм, наверное, одна из тех отраслей, которые напрямую содействуют межнациональной интеграции народов в России, потому что взаимопосещение представителей различных регионов, завязываются дружественные, деловые связи и так далее, и так далее.

0: Это очень важное направление. Но вот на сегодняшний день, вот насколько активна динамика развития туризма в нашей республике, потому что мы, в принципе, наслышаны много, конечно. Но я думаю, что с точки зрения профессионала мы в любом случае услышим много нового.
1: Абсолютная правда. Вот такие вот мероприятия помогают народам узнавать друг друга, то есть познавать культуру каждого народа. В первую очередь это является одним из главных факторов притягаемости туристов из других регионов, это культурная идентичность самого чеченского народа. Туристический поток является также одним из более развитых направлений на территории Чеченской Республики. Динамика остается также положительной. К сожалению, за 26-й год я пока что не могу привести данные, но могу сказать уверенно, что динамика также растет. Условно говоря, за 25-й год, по оперативным данным, туристический поток в Чеченской Республике составлял 454 тысячи человек. Это увеличение на 8,4% по сравнению с 2024 годом. А количество размещенных лиц в КСР, то есть коллективных средств размещения, по оперативным данным Чеченстата, составляет 330 тысяч человек, что показывает увеличение на 35% по сравнению с 2024 годом. Такой темп сохраняется и в 2026 году.
0: Ну, вот радно, конечно, слышать. Магомед, ну вот с точки зрения простого такого обывателя, что такое туризм? Ну, приехали, посмотрели, там, полюбовались там различными видами, ну и уехали, в принципе. Вот так вот как-то так, на таком примитивном уровне. Чуть-чуть стоит глубже копнуть вот эту вот отрасль. Есть деловой туризм, есть промышленный, спортивный и так далее, множество видов туризма. Для многих, может быть, это и в новинку, но тем не менее, человек, который хоть чуть-чуть знаком с этой отраслью, знает, насколько вот разнообразна вот эта вот отрасль. Вот какие вот виды туризма у нас наиболее вот развиты вот в республике, да? Конечно же, все развивается. Какие новые виды туризма появились у нас в республике вот в последнее время?
1: В последние годы замечается уже развитие и в направлении делового туризма, потому что все больше и больше приезжает инвесторов с других регионов, с других стран даже, которые хотят и могут инвестировать на территорию Чеченской Республики. Это все тоже можно отнести к направлениям туризма непосредственно к нам. Есть и новые направления, именно связанные напрямую с туризмом, которые открываются все чаще и чаще. За последние годы в Чеченской Республике, условно говоря, планируется открыть еще горнолыжный курорт на территории Ведучи. То есть это горнолыжный курорт, это получается спортивное направление больше всего. К спортивному направлению можно еще отнести пешие походы, джип-туры. Проявляется интерес со стороны молодежи пешим маршрутом, все больше и больше людей из региона, так и из других регионов, которые приезжают ради вот этих моментов, то есть моральные с точки зрения, чтобы мозг отдохнул у тебя, продвигаются 10-20 километров по горам Чеченской Республики, чтобы отдохнуть, так сказать, со свежими силами приехать вот эту рутину обратно. И культурно-познавательный, соответственно.
0: Там сплавы по рекам, я помню, были.
1: Есть,
0: да.
1: Есть. У нас есть в Витомкалинском районе сплав сезонный пока что. Тоже довольно-таки пользуется спросом. Это рафтинг, получается. Mm-hmm. Есть ребята, которые... Вот

0: из других регионов остаются и уходят с положительными эмоциями. Я сам там бывал не раз. Не передать словами, так скажем.
1: Магомед, как мы понимаем, туризм, по сути дела, обязательно предполагает развитие, вот, очень мощное развитие инфраструктуры. Безусловно, без соответствующего строительства, без создания определенных условий, туризм на таком первобытном уровне, таком, знаете, вот на уровне такого зарождения, он, естественно, не предполагает такого серьезного развития и обострения интереса к нему. Нужно, естественно, много строить, многое приспосабливать к этой отрасли. Вот как с этим и происходит у нас?
0: Условно говоря, каждый человек, который приезжает посмотреть Грозный, так скажем, в первую очередь бросаются на глаза вот эти стройки, которые на данный момент у нас идут. Даже, условно говоря, вот будет открытие второй линии 5 октября. Все вот эти события, то есть это можно тоже отнести к туризму, а притягивают туристов, потому что вот это событийный туризм, так скажем, людям интересно посмотреть на новые виды, новые стройки. Не зря же говорят, что Грозный является городом Феникс, так скажем. Инфраструктура важна. Хотелось бы еще отметить, что этот год объявлялся главой региона Рамзаном Ахматовичем Кадыровым годом горных районов. А если вот в этих направлениях будут вкладываться, строиться, то, соответственно, и туризм будет также в положительном темпе развиваться. То есть, условно говоря, если будут дороги, то можно будет легче подъехать вот к тем или иным базам, которые на данный момент строятся. Можно взять еще такой район, это Голончёрский район. К 27-м году там тоже планируется открытие отеля. Сейчас на данный момент местность и дороги асфальтируются, приводятся в порядок. По моему мнению, этот район является одним из самых красивых районов. Условно говоря, тот же Нажаюртовский район, всесезонный курорт, о котором наслышаны практически все, Биной. На территории Биноя все больше и больше строится КСРов, баз отдыхов, потому что есть спрос, соответственно, получается вот такой рост инфраструктуры в этом направлении.
1: Магомед, вот в любой развивающейся отрасли со временем, иногда очень быстро, зарождаются определенные традиции. Естественно, посещение нашей республики представителем того или иного региона, безусловно, несет определенную информацию в этот регион. Конечно же, различные регионы наверняка проявляют к нашей республике вот определенный интерес. Вот из каких регионов наблюдается такой наиболее активный турпоток?
0: 100% это в первую очередь столица нашей страны, это Москва получается, Московская область, а затем идет уже вторая столица, это Санкт-Петербург, то есть из этих регионов больше всего приезжает туристов на территорию Чеченской Республики. Также наблюдаются туристы из дальних регионов, условно говоря, тот же Урал. Есть люди, которые приезжают с разных уголков нашей необъятной страны и все больше и больше проявляют интерес. Как я и говорил, в первую очередь и фактором является то, что люди интересуются в первую очередь культурной идентичностью чеченского народа. То есть, если человек приедет сюда и будет смотреть как турист, то есть посмотреть там разные смотровые, поехать в горы и уехать, это тоже является одним из главных факторов, конечно же, но больше всего притягивает тот момент, что чеченский народ проявляет свою гостеприимность. Есть много информации на просторах интернета, где, условно говоря, незнакомый человек, который проживает в Чечне, является чеченцем, помогает другим туристам других регионов, которые приезжают по разным причинам. Это могут быть деловые встречи, рабочие моменты, моменты отдыха. То есть вот такие вот мелкие, по сути, для нас добрые дела, то есть оплатить за другого человека, повезти, накормить, в крайний случай дать свое жилье, то для туристов из других регионов это является вот такой вот, для них это удивительно. Потому что люди отвыкли от этого.
1: В любом случае, положительные эмоции, которые они получают, предполагают, естественно, и желание посетить наш регион. Вот вы чуть ранее упомянули Нажаюртовский район, Голончёрский район. Но вот на территории вот этих вот горных районов, да и не только горных районов, есть очень много таких исторических таких памятников, памятников культуры. В одном Голончёрском районе их, по-моему, там несколько сотен. Естественно, вот эти вот объекты, вот эти вот локации, конечно, привлекают повышенное внимание, возможно, профессиональных историков, возможно, исследователей, элементарно просто-напросто вот тех или иных коллекционеров вот этих вот впечатлений. Какие

0: туристические локации на территории нашей республики пользуются наибольшей популярностью.
1: У нас есть маршрут, это является основным маршрутом, который утвержден Министерством Чеченской Республики по туризму, по которым как раз таки проводятся вот такие вот экскурсионные направления, то есть человек выбирает себе направление, условно говоря, с Грозного до Кизино-Яма, и в этих направлениях есть определенные места, где человек, люди останавливаются, смотрят, и гид, соответственно, объясняет, показывает вот эти все моменты. Конечно же, людям интересно узнавать моменты про башен-близнецов, условно говоря, которые находятся на территории Тумкалинского района, в связи с чем они были основаны, для чего они были основаны. Это были сторожевые башни. Конечно же, вот новостройки — это Грозный, мечеть Сердца Чечни, Варгуни, Шали, то же самое, смотровые. Условно говоря, если поехать туристу в казино, там также ему бывает интересен момент, вот, связанный с Хоем. Недавних пор у нас были вот тоже моменты, связанные с историей Чечни, где происходили определенные события на территории данного села. После реконструкции данного села там гиды рассказывают, показывают местность, можно наглядно посмотреть вот чеченскую культуру, так сказать, ощутить ее на себе, увидеть вот эти старые башни. Ну и, конечно же, хотелось бы еще отметить, что вот у нас есть селы родовые Тейпов, которые сохраняют вот родовые башни, то есть, условно говоря, если взять родовое село Мелхи, у нас сохранились башни, которые тоже можно показать, объяснить, почему вот сверху есть вот такие вот моменты, почему оно немного передвинуто, все эти вот нюансы интересны туристам. То есть там есть захоронения, которые все еще остаются, все это содержится в чистоте. Также можно поехать на территорию поселения Тейпа Хой, там тоже сохранились родовые башни этого Тейпа. Практически можно отметить много таких местностей, из-за которых вот туристы в основном приезжают и выбирают вот такие вот маршруты.
0: Магомед, ну и такой дежурный, наверное, вопрос, привычный, скажем так, именно вот в нашей республике, в нашем городе. Почему? Потому что все последние годы развивается очень сильно. И, конечно, сразу же предполагается некоторый такой, скажем так, взгляд в будущее, перспективы развития вашей отрасли, как с вашей точки зрения?
1: Перспективы, по моему личному взгляду, у Чеченской Республики огромные, это потому что у нас есть места, которые можно все больше и больше обосновать, благодаря главе Рамзану Ахматовичу Кадырову. То есть там строятся разные базы отдыха, все держится в чистоте. Условно говоря, как я и говорил до этого, Нижнеюртовский район, по моему мнению, там будут открываться все больше маршрутов, пеших маршрутов, потому что тоже интересная локация. И я думаю, будет это интересно и местным, так и туристам, которые приезжают из других регионов. Тот же горнолыжный курорт, который на горизонте открытия в 2027 году планируется, строится все больше и больше отелей. Вот, условно говоря, центр, который строится сейчас, там тоже планируется открытие 5-звездочного отеля. Все эти моменты, я думаю, связаны с тем, что у нас динамика роста туризма положительная. Без положительной динамики, если бы не было бы спроса, соответственно, не было бы таких вот строительных моментов, связанных в сфере туризма. Именно это база отдыха. Люди все чаще выезжают в горные районы, чтобы отдохнуть морально и физически. Это городские отели, которые все больше и больше открываются последние годы. Ну и маршруты, джип-туры, все это растет с каждым годом. Это не является ни для кого секретом. Это официальные данные, которые публикуются на официальных сайтах и источниках.
0: Магомед, и в завершение, наверное, нашей беседы. Моя компетентность вот в этих вопросах ограничивается такими общеизвестными сведениями. Вы как профессионал наверняка вот знаете каждое направление этой отрасли более глубже, более основательно. Добавите что-нибудь, если есть.
1: Все, что хотелось, вот все, что мог, я изложил. Если будем об этом разговаривать, то это затянется у нас на долгие часы. Если кому-то интересно, можем провести вот беседу. Добро пожаловать в Министерство туризма, находится в бизнес-центре. Можете приходить, узнавать, без проблем объясним, покажем. Проявим, так сказать, самую вот, что ни есть, гостеприимство.
0: Огромное вам спасибо за ту работу, которую вы делаете. Отдельное спасибо за сегодняшнюю беседу. Удачи вам. Всего доброго.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.